0: Нет, сиди, Ивана.
1: Бельку.
0: Над вонос, когда я мясоз, хумис каркаму, никос нет сейчас.
1: Стогфилла.
0: Но пяткость, хатры гачи, рыцаркачун. Душман синди хатры тягачи, рыцаркачун.
1: Анис.
0: Досты синди хатры тягачи, рыцаркачун. Нет, гачи, саптавынь. Айти нет, спешу хода из назар. Суна, чуну вычан килас калас, сучу вычан диликис халас кур.
1: Хочется бачитун шукрия дакаран, зе تای ترو روشنی مصنوی گلو سنوبرس پیٹ خاص کر تیمن بیتن پیٹ یمت مصنوی مشمل چھے مکیز گو بیوتوی اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام